0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hole dir unsere kostenlose App für dein Smartphone. Alle 80er nonstop ohne Blabla. Höre uns überall in bester Qualität. Mega 80s, jetzt im App Store laden.